Раскростови глагоста, и уйти какое зато смерть отзели играм. Хера руку тук шагайся, вещь пикуем, то вам устой павильям. Лайс мания трутолюма, искорись гайс. Лялай соли сторс глотцу того вина, мир клейпонус мань. Пазер из окшу, цигмени шуин лелс. Ради тика цувак, сквозь ляину курсеть и заверло бок. Издел вина тика смайда, а с тиви гайду. Пазастейп надо уйти, опа. Изменись асо мяс, на навец мани прум. Вину мир клейкавяси мяс, изменись. Мол, сядь, а семи як ми тяню зямі свісім. Дуть цю руку, мать персулі, друші прикша. Пас, десь я змусім, палік спутя клюс.